0: ᱮᱞᱟᱵᱩ ᱢᱟᱨᱥᱟᱞᱮᱭᱟ ᱠᱟᱡᱤ ᱢᱟᱨᱥᱟᱞᱮ ᱢᱟᱨᱥᱟᱞ ᱫᱚᱭᱟ ᱠᱩᱱᱰᱟᱱ ᱛᱟᱭᱛᱮ ᱢᱟᱨᱥᱟᱞ ᱫᱚ ᱠᱟᱱᱟᱢᱚ ᱮᱞᱟᱵᱩ ᱢᱟᱨᱥᱟᱞᱮᱭᱟ ᱠᱟᱡᱤ ᱢᱟᱨᱥᱟᱞᱮᱭᱟ ᱯᱚᱣᱟᱥᱤ ᱯᱩᱠᱮᱴ ᱦᱮᱸᱫᱮᱱᱩᱵᱮ ᱦᱩᱨᱟ ᱠᱟ ᱩᱨᱩᱢᱚᱜ ᱛᱟᱱᱟ ᱮᱞᱟᱵᱩ ᱢᱟᱨᱥᱟᱞᱮᱭᱟ ᱠᱟᱡᱤ ᱢᱟᱨᱥᱟᱞᱮᱭᱟ ᱞᱚᱥᱤᱯ ᱠᱩᱞᱯᱩ ᱠᱮᱥᱮᱴ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱛᱤᱥᱤᱧ ᱫᱚᱵᱩ ᱱᱤᱜᱤᱭᱮ ᱦᱮᱸᱫᱮᱱᱩᱵᱮ ᱨᱮ ᱪᱟᱵᱤ ᱮᱞᱟᱵᱩ ᱢᱟᱨᱥᱟᱞ ᱱᱟᱢᱮᱭᱟ ᱦᱮᱸᱫᱮᱱᱩᱵᱮ ᱨᱮ ᱴᱟᱭᱠᱮᱱ ᱛᱮ ᱥᱩᱠᱩ ᱫᱚ ᱠᱟᱜᱮ ᱱᱟᱢᱚ ᱮᱞᱟᱵᱩ ᱛᱤᱥᱤᱧ ᱢᱟᱨᱥᱟᱞᱮᱭᱟ ᱠᱟᱡᱤ ᱫᱚᱵᱩ ᱢᱟᱨᱥᱟᱞᱮᱭᱟ ᱮᱞᱟᱵᱩᱫᱟᱭ ᱮᱞᱟᱵᱩᱫᱟᱫᱟ ᱠᱤᱛᱟᱹᱵ ᱠᱚᱯᱤ ᱥᱟᱵᱟᱠᱟᱭᱛᱮ ᱚᱞᱮᱭᱟᱵᱩ ᱯᱟᱲᱟᱣᱟᱭᱟᱵᱩ ᱦᱚᱱᱚᱨ ᱯᱟᱭᱴᱤ ᱵᱟᱜᱮᱛᱟᱭᱛᱮ ᱛᱤᱥᱤᱧ ᱜᱮᱫᱟᱭ ᱯᱚᱣᱟᱥᱤ ᱛᱮᱰᱮ ᱯᱚᱣᱟᱥᱤ ᱯᱩᱠᱮᱴ ᱪᱟᱵᱟᱣᱟ ᱢᱟᱨᱥᱟᱞ ᱦᱩᱡᱩᱜ ᱤᱭᱟᱹᱱ ᱨᱮᱜᱮ ᱦᱮᱸᱫᱮ ᱱᱩᱵᱟᱹ ᱪᱟᱵᱟᱣᱟ ᱢᱟᱨᱥᱟᱞ ᱦᱚᱨᱟ ᱱᱟᱢᱠᱮᱛᱮ ᱮᱠᱛᱤᱭᱟᱨ ᱪᱤᱱᱟᱹ ᱠᱚ ᱢᱮᱛᱟᱜ ᱵᱩᱜᱤ ᱛᱮᱵᱩ ᱪᱤᱨᱜᱟᱹᱞᱮᱭᱟ ᱦᱩᱫᱟᱹ ᱦᱟᱭᱟᱢ ᱫᱚᱥᱛᱩᱨ ᱦᱩᱫᱟᱹ ᱟᱯᱩ ᱢᱟ ᱫᱚ ᱦᱟᱭᱟᱢ ᱠᱚᱭ ᱛᱟᱱᱟᱧ ᱟᱥᱤᱛᱮᱱᱟ ᱦᱩᱫᱟᱹ ᱦᱟᱭᱟᱢ ᱫᱚᱥᱛᱩᱨ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱫᱮᱝᱜᱟ ᱡᱚᱠᱟᱧ ᱟᱥᱤᱛᱮᱱᱟ ᱦᱩᱫᱟᱹ ᱢᱤᱭᱟᱹᱫ ᱥᱟᱞ ᱛᱟᱱᱟ ᱦᱟᱭᱟᱢ ᱠᱟᱵᱟ ᱱᱟᱭᱤᱞ ᱛᱮᱱᱟ ᱵᱩᱜᱤᱱ ᱵᱩᱜᱤᱱ ᱦᱤᱛᱟᱹ ᱯᱩᱸᱡᱤ ᱦᱮᱨ ᱵᱤᱫ ᱞᱟᱜᱟᱛᱤᱧ ᱛᱮᱱᱟ ᱠᱟᱜᱚᱡᱽ ᱥᱟᱠᱟᱢ ᱠᱚᱞᱚᱢ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱥᱟᱭᱤᱛ ᱢᱤᱭᱟᱹᱫ ᱠᱟᱹᱧᱪᱤ ᱛᱮᱱᱟ ᱵᱩᱜᱤᱱ ᱵᱩᱜᱤᱱ ᱦᱤᱛᱟᱹ ᱯᱩᱸᱡᱤ ᱠᱟᱹᱧᱪᱤ ᱨᱮᱵᱩ ᱮᱢᱮᱭᱟ ᱦᱩᱫᱟᱹ ᱢᱤᱭᱟᱹᱫ ᱚᱣᱟᱜ ᱛᱟᱱᱟ ᱟᱵᱩ ᱢᱤᱭᱟᱹᱫ ᱚᱣᱟᱜ ᱨᱮᱱ ᱠᱚ ᱵᱤᱛᱟᱹᱨ ᱛᱮ ᱵᱚᱞᱚ ᱛᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱦᱟᱭᱟᱢ ᱮᱱ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱫᱩᱣᱟᱹᱨ ᱛᱮᱱᱟ ᱫᱚᱨᱚᱢ ᱫᱚᱥᱛᱩᱨ ᱦᱚᱨᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱟᱵᱩ ᱦᱩᱡᱩᱜ ᱥᱮᱱᱚᱜ ᱛᱮᱭᱟ ᱚᱣᱟᱜ ᱫᱩᱣᱟᱹᱨ ᱵᱟᱜᱮ ᱨᱮᱫᱚ ᱮᱴᱟᱜ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱵᱟᱭᱩᱜᱼᱟ ᱮᱴᱟᱜ ᱦᱚᱨᱟᱢ ᱥᱮᱱᱮ ᱨᱮᱫᱚ ᱦᱚᱨ ᱮᱠᱟᱢ ᱞᱮᱠᱟᱣᱟ ᱦᱩᱫᱟᱹ ᱠᱮᱲᱮ ᱮᱢ ᱢᱮᱱᱮ ᱨᱮᱫᱚ ᱦᱟᱜᱟ ᱠᱮᱲᱮ ᱫᱚᱨᱠᱟᱨᱟ ᱦᱟᱭᱟᱢ ᱡᱤᱞᱤᱧ ᱚᱥᱟᱨ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱚᱞ ᱯᱟᱲᱟᱣ ᱫᱚᱨᱠᱟᱨᱟ ᱦᱩᱫᱟᱹᱢ ᱪᱤᱨᱜᱟᱹᱞ ᱥᱟᱱᱟᱝ ᱨᱮᱫᱚ ᱦᱩᱫᱟᱹ ᱛᱟᱞᱟ ᱵᱚᱞᱚᱢᱮ ᱪᱤᱢᱤᱱ ᱤᱠᱤᱨ ᱢᱮᱱᱮ ᱨᱮᱫᱚ ᱤᱠᱤᱨ ᱛᱟᱞᱟ ᱵᱚᱞᱚᱢᱮ ᱦᱩᱫᱟᱹ ᱥᱮᱵᱟ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱥᱮᱵᱟ ᱠᱚ ᱢᱮᱱᱮᱭᱟ ᱮᱞᱟᱝ ᱫᱩᱞᱟᱝ ᱦᱟᱜᱟᱧ ᱢᱮᱥᱤᱧ ᱥᱮᱸᱜᱮᱨᱮ ᱱᱟᱞᱟᱝ ᱢᱚᱱᱮᱭᱟᱞᱟᱝ ᱦᱩᱫᱟᱹ ᱦᱮᱵᱮ ᱠᱚᱭᱚᱝ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱪᱤᱭᱟᱹ ᱦᱟᱜᱟᱧ ᱪᱤᱭᱟᱹ ᱢᱮᱥᱤᱧ ᱢᱮᱱᱮᱭᱟᱞᱟᱝ ᱜᱟᱛᱤᱱ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱦᱩᱫᱟᱹ ᱟᱯᱱᱟ ᱚᱣᱟᱜ ᱛᱟᱱᱟ ᱥᱤᱸᱜᱽᱨᱮᱭᱟᱞᱟᱝ ᱡᱚᱛᱱᱮᱭᱟᱞᱟᱝ ᱯᱟᱭᱴᱤ ᱡᱚᱠᱟ ᱦᱟᱢᱵᱟᱞ ᱜᱮᱭᱟ ᱢᱚᱭᱟ ᱨᱟᱢᱟ ᱢᱤᱫᱛᱮᱭᱟᱞᱟᱝ ᱡᱟᱹᱴᱤ ᱞᱮᱠᱟ ᱡᱚᱱᱚᱜ ᱞᱮᱠᱟ ᱜᱟᱜᱼᱟᱭᱟᱞᱟᱝ ᱜᱟᱞᱟᱝᱮᱭᱟᱞᱟᱝ ᱟᱯᱱᱟ ᱮᱸᱜᱟ ᱦᱚᱦᱟᱭᱟᱢ ᱟ ᱪᱩᱴᱠᱟᱹᱭ ᱢᱚᱪᱟ ᱠᱚᱨᱮ ᱨᱤᱠᱮ ᱨᱟᱠᱟ ᱥᱟᱭᱛᱚᱵᱮᱭᱟᱞᱟᱝ ᱵᱩᱜᱤᱱ ᱵᱩᱜᱤᱱ ᱩᱲᱩ ᱵᱤᱪᱟᱹᱨ ᱠᱮᱭᱟ ᱟᱫᱟᱨ ᱵᱤᱛᱨᱤᱭᱟᱞᱟᱝ ᱱᱮᱞᱮᱢᱮ ᱪᱤᱞᱤᱠᱮ ᱟᱯᱱᱟ ᱦᱩᱫᱟᱹ ᱯᱚᱱᱟᱭ ᱪᱟᱸᱰᱩ ᱛᱟᱨᱟᱞ ᱛᱟᱨᱟᱞ ᱫᱩᱨᱟᱝ ᱵᱟᱭᱠᱮᱱ ᱛᱮ ᱦᱚ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱞᱩᱛᱩᱨ ᱨᱮᱞᱟᱝ ᱵᱚᱞᱚᱣᱟ ᱠᱟᱵᱚᱭ ᱵᱟᱭᱠᱮᱱ ᱛᱮ ᱯᱩᱛᱤ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱥᱟᱠᱟᱢ ᱨᱮᱞᱟᱝ ᱯᱚᱴᱚᱱᱟ ᱛᱤᱥᱤᱧ ᱫᱚᱞᱟᱝ ᱯᱮᱭ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱯᱮ ᱮᱞᱟᱝ ᱠᱟᱨᱪᱟᱛᱟᱜᱼᱟ ᱡᱟ ᱢᱩᱥᱤᱧᱮ ᱦᱚᱱ ᱠᱚ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱫᱚᱞᱟᱝ ᱵᱟᱜᱮᱛᱟ ᱟᱢᱜᱮ ᱟᱢᱟᱜ ᱠᱟᱢᱟᱜ ᱨᱮᱫᱚ ᱚᱠᱚᱭ ᱟᱢᱫᱚ ᱡᱚᱛᱚᱱ ᱢᱮᱭᱟ ᱟᱯᱟᱱ ᱫᱟᱯᱟᱭ ᱛᱟᱝᱟᱱ ᱛᱟᱝᱟᱱ ᱠᱟ ᱠᱩᱭ ᱛᱮᱥᱟ ᱢᱮᱭᱟ ᱟᱢᱟᱜ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱪᱮᱱᱟ ᱵᱟᱢᱤᱭᱟ ᱯᱟᱨᱟᱛᱟᱱᱟᱢ ᱪᱮᱠᱟ
1: ᱯᱟᱨᱟᱛᱟᱱᱟ
0: ᱟᱛᱟ ᱴᱤᱠᱤ ᱟᱱᱫᱟᱫᱟ ᱟᱢᱟᱜ ᱧᱩᱛᱩᱢ
1: ᱵᱟᱨᱟᱫᱟᱥ
0: ᱯᱟᱲᱦᱟᱣᱛᱟᱱᱟᱢ ᱪᱤᱠᱟ
1: ᱯᱟᱲᱦᱟᱣᱛᱮ
0: ᱡᱟᱣᱜᱮ ᱢᱩᱡᱩ ᱤᱥᱠᱩᱞ
1: ᱦᱮᱸ
0: ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱟᱢᱟᱜ ᱧᱩᱛᱩᱢ
1: ᱥᱟᱨᱡᱚᱱ
0: ᱤᱥᱠᱩᱞ ᱫᱚ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣᱛᱟᱱᱟᱢ
1: ᱦᱮᱸ
0: ᱡᱟᱣᱜᱮ ᱢᱩᱡᱩ ᱪᱤᱠᱟ
1: ᱦᱩᱡᱩᱜ
0: ᱟᱢᱟᱜ ᱧᱩᱛᱩᱢ
1: ᱵᱩᱡᱨᱟᱢ ᱪᱟ
0: ᱯᱟᱲᱦᱟᱣᱛᱟᱱᱟᱢ
1: ᱦᱮᱸ
0: ᱟᱢᱟᱜ ᱧᱩᱛᱩᱢ
1: ᱥᱟᱱᱛᱚᱥ ᱥᱤᱥᱟ
0: ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱡᱟᱣᱜᱮ ᱤᱥᱠᱩᱞ ᱫᱚᱢ ᱥᱮᱱ ᱪᱤᱠᱟ
1: ᱥᱮᱱᱟᱹᱧ
0: ᱯᱟᱲᱦᱟᱣᱛᱮ ᱟᱫᱚ ᱨᱟᱝᱥᱟᱢᱮᱭᱟ
1: ᱦᱮᱸ
0: ᱟᱢᱟᱜ ᱧᱩᱛᱩᱢ
1: ᱠᱩᱥᱱᱩ
0: ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱤᱥᱠᱩᱞ ᱫᱚ ᱡᱟᱣᱟᱢ ᱥᱮᱱᱟ ᱪᱤᱠᱟ
1: ᱥᱮᱱᱟᱹᱧ
0: ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱟᱢᱟᱜ ᱧᱩᱛᱩᱢ
1: ᱠᱩᱛᱨᱮᱭᱛᱟ
0: ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱵᱟᱵᱟᱣᱟᱜ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱫᱚ ᱛᱤᱱᱟᱹ
1: ᱠᱩᱛᱨᱮᱭᱛᱟ
0: ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣᱛᱟᱱᱟᱢ ᱪᱤᱠᱟ
1: ᱯᱟᱲᱦᱟᱣᱛᱟᱱᱟᱹᱧ
0: ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱴᱷᱤᱠ ᱜᱮᱭᱟ ᱟᱛᱳ ᱫᱚ ᱚᱠᱚᱱᱟ ᱟᱯᱮ ᱟᱫᱚ
1: ᱛᱟᱞᱠᱤᱛᱤᱛᱟ
0: ᱛᱟᱞᱠᱩᱛᱤᱛᱟ ᱟᱛᱟ ᱛᱟᱨᱟᱱ ᱴᱷᱤᱠ ᱜᱮᱭᱟ ᱟᱢᱟᱜ ᱧᱩᱛᱩᱢ
1: ᱥᱟᱞᱢᱤ
0: ᱥᱤᱪᱪᱷᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱵᱚᱭ ᱮᱭᱟ ᱠᱟᱵᱤᱛᱟ ᱠᱟ ᱟᱫᱟᱱ ᱞᱮᱠᱟᱢ ᱨᱤᱠᱮᱱ ᱛᱮᱱᱟ ᱢᱮᱱᱛᱮᱭᱟ ᱥᱤᱪᱪᱷᱟ ᱪᱤᱠᱟᱹᱱᱟᱜ ᱛᱟᱱᱟ ᱥᱤᱪᱪᱷᱟ ᱢᱤᱭᱟᱹᱫ ᱡᱟᱫᱩ ᱛᱮᱱᱟ ᱟ ᱛᱮᱠᱚ ᱠᱟᱹᱡᱤᱭᱟ ᱢᱮᱫ ᱱᱚᱨᱟ ᱵᱚᱞᱚᱣᱟ ᱥᱤᱪᱪᱷᱟ ᱢᱤᱭᱟᱹᱫ ᱡᱟᱫᱩ ᱛᱮᱱᱟ ᱟ ᱛᱮᱠᱚ ᱠᱟᱹᱡᱤᱭᱟ ᱢᱮᱫ ᱱᱚᱨᱟ ᱵᱚᱞᱚᱣᱟ
2: ᱥᱤᱪᱪᱷᱟ ᱪᱤᱠᱟᱹᱱᱟ ᱟᱛᱱᱟ ᱚᱸᱰᱚ ᱢᱤᱥᱮ ᱠᱟᱡᱤ ᱢᱮ ᱥᱤᱪᱪᱷᱟ ᱪᱤᱠᱟᱹᱱᱟ ᱟᱛᱱᱟ ᱚᱸᱰᱚ ᱢᱤᱥᱮ ᱠᱟᱡᱤ ᱢᱮ ᱥᱤᱪᱪᱷᱟ ᱢᱤᱭᱟᱹᱫ ᱥᱟᱵᱚᱱ ᱛᱟᱱᱟ ᱱᱮᱱᱟᱛᱮ ᱥᱟᱵᱚᱱᱮᱱ ᱢᱮ ᱵᱤᱛᱟᱹᱨ ᱡᱟᱠᱮᱫ ᱥᱟᱯᱟ ᱥᱤᱪᱪᱷᱟ ᱢᱤᱭᱟᱹᱫ ᱥᱟᱵᱚᱱ ᱛᱟᱱᱟ ᱱᱮᱱᱟᱛᱮ ᱥᱟᱵᱚᱱᱮᱱ ᱢᱮ ᱵᱤᱛᱟᱹᱨ ᱡᱟᱠᱮᱫ ᱥᱟᱯᱟ ᱥᱤᱪᱪᱷᱟ ᱪᱤᱠᱟᱹᱱᱟ ᱟᱛᱱᱟ ᱠᱟ ᱟᱫᱟᱱ ᱞᱮᱠᱟᱢ ᱨᱮᱠᱮᱱ ᱛᱟᱱᱟ ᱥᱤᱪᱪᱷᱟ ᱪᱤᱠᱟᱹᱱᱟ ᱟᱛᱱᱟ ᱠᱟ ᱟᱫᱟᱱ ᱞᱮᱠᱟᱢ ᱨᱮᱠᱮᱱ ᱛᱟᱱᱟ ᱥᱤᱪᱪᱷᱟ ᱢᱤᱭᱟᱹᱫ ᱥᱤᱝᱜᱟᱨ ᱛᱟᱱᱟ ᱱᱮᱱᱟᱛᱮ ᱥᱤᱝᱜᱟᱨᱮᱱ ᱢᱮ ᱮᱥᱚ ᱥᱩᱱᱫᱚᱨᱮᱢ ᱱᱮᱞᱚᱜᱼᱟ ᱥᱤᱪᱪᱷᱟ ᱢᱤᱭᱟᱹᱫ ᱥᱤᱝᱜᱟᱨ ᱛᱟᱱᱟ ᱱᱮᱱᱟᱛᱮ ᱥᱤᱝᱜᱟᱨᱮᱱ ᱢᱮ ᱮᱥᱚ ᱥᱩᱱᱫᱚᱨᱮᱢ ᱱᱮᱞᱚᱜᱼᱟ ᱥᱤᱪᱪᱷᱟ ᱪᱤᱠᱟᱹᱱᱟ ᱟᱛᱱᱟ ᱠᱟ ᱟᱫᱟᱱ ᱞᱮᱠᱟᱢ ᱨᱮᱠᱮᱱ ᱛᱟᱱᱟ ᱥᱤᱪᱪᱷᱟ ᱪᱤᱠᱟᱹᱱᱟ ᱟᱛᱱᱟ ᱠᱟ ᱟᱫᱟᱱ ᱞᱮᱠᱟᱢ ᱨᱮᱠᱮᱱ ᱛᱟᱱᱟ ᱥᱤᱪᱪᱷᱟ ᱢᱤᱭᱟᱹᱫ ᱪᱟᱥᱚᱢᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱱᱮᱱ ᱪᱟᱥᱚᱢᱟᱛᱮ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱱᱮᱞᱮᱢ ᱮᱥᱚ ᱥᱩᱱᱫᱚᱨᱮ ᱥᱤᱪᱪᱷᱟ ᱢᱤᱭᱟᱹᱫ ᱪᱟᱥᱚᱢᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱱᱮᱱ ᱪᱟᱥᱚᱢᱟᱛᱮ ᱪᱟᱥᱚᱢᱟᱱ ᱢᱮ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱱᱮᱞᱮᱢ ᱮᱥᱚ ᱥᱩᱱᱫᱚᱨᱮ ᱥᱤᱪᱪᱷᱟ ᱪᱤᱠᱟᱹᱱᱟ ᱟᱛᱱᱟ ᱠᱟ ᱥᱚᱢᱡᱟᱹᱣ ᱜᱮ ᱟᱴᱠᱟᱨᱚᱜ ᱛᱟᱱᱟ ᱥᱤᱪᱪᱷᱟ ᱪᱤᱠᱟᱹᱱᱟ ᱟᱛᱱᱟ ᱠᱟ ᱥᱚᱢᱡᱟᱹᱣ ᱛᱟᱱᱟ ᱥᱤᱪᱪᱷᱟ ᱢᱤᱭᱟᱹᱫ ᱥᱚᱢᱯᱚᱛᱤ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟᱧᱡᱚᱢ ᱢᱮ ᱱᱮᱱ ᱥᱚᱢᱯᱚᱛᱤ ᱠᱟᱠᱚ ᱠᱚᱢᱵᱚ ᱩᱫᱟᱹᱭᱮ ᱥᱤᱪᱪᱷᱟ ᱢᱤᱭᱟᱹᱫ ᱥᱚᱢᱯᱚᱛᱤ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟᱧᱡᱚᱢ ᱢᱮ ᱱᱮᱱ ᱥᱚᱢᱯᱚᱛᱤ ᱠᱟᱠᱚ ᱠᱚᱢᱵᱚ ᱩᱫᱟᱹᱭᱮ ᱥᱤᱪᱪᱷᱟ ᱪᱤᱠᱟᱹᱱᱟ ᱟᱛᱱᱟ ᱚᱸᱰᱚ ᱢᱤᱥᱮ ᱠᱟᱡᱤ ᱢᱮ ᱥᱤᱪᱪᱷᱟ ᱪᱤᱠᱟᱹᱱᱟ ᱟᱛᱱᱟ ᱚᱸᱰᱚ ᱢᱤᱥᱮ ᱠᱟᱡᱤ ᱢᱮ ᱥᱤᱪᱪᱷᱟ ᱢᱤᱭᱟᱹᱫ ᱴᱚᱨᱪᱚ ᱛᱟᱱᱟ ᱱᱮᱱ ᱴᱚᱨᱪᱚᱛᱮ ᱦᱚᱨᱟᱢ ᱢᱟᱨᱥᱟᱞ ᱱᱟᱢᱟ ᱥᱤᱪᱪᱷᱟ ᱢᱤᱭᱟᱹᱫ ᱴᱚᱨᱪᱚ ᱛᱟᱱᱟ ᱱᱮᱱ ᱴᱚᱨᱪᱚᱛᱮ ᱦᱚᱨᱟᱢ ᱢᱟᱨᱥᱟᱞ ᱱᱟᱢᱟ ᱥᱤᱪᱪᱷᱟ ᱪᱤᱠᱟᱹᱱᱟ ᱟᱛᱱᱟ ᱚᱸᱰᱚ ᱢᱤᱥᱮ ᱠᱟᱡᱤ ᱢᱮ ᱥᱤᱪᱪᱷᱟ ᱪᱤᱠᱟᱹᱱᱟ ᱟᱛᱱᱟ ᱚᱸᱰᱚ ᱢᱤᱥᱮ ᱠᱟᱡᱤ ᱢᱮ ᱥᱤᱪᱪᱷᱟ ᱢᱤᱭᱟᱹᱫ ᱡᱟᱫᱩ ᱛᱟᱱᱟ ᱡᱟᱫᱩ ᱮᱛᱚᱱ ᱢᱮ ᱮᱱ ᱪᱟᱱᱟᱢ ᱦᱚ ᱠᱚ ᱟᱢᱟᱜ ᱟᱜᱮ ᱠᱚ ᱫᱚᱨᱠᱟᱨᱚᱜᱼᱟ ᱮᱱ ᱪᱟᱱᱟᱢ ᱦᱚ ᱠᱚ ᱟᱢᱟᱜ ᱟᱜᱮ ᱠᱚ ᱫᱚᱨᱠᱟᱨᱚᱜᱼᱟ ᱥᱤᱪᱪᱷᱟ ᱪᱤᱠᱟᱹᱱᱟ ᱟᱛᱱᱟ ᱢᱤᱥᱮ ᱜᱮ ᱠᱟᱡᱤ ᱚᱸᱰᱚ ᱛᱟᱢᱮ ᱥᱤᱪᱪᱷᱟ ᱪᱤᱠᱟᱹᱱᱟ ᱟᱛᱱᱟ ᱢᱤᱥᱮ ᱜᱮ ᱠᱟᱡᱤ ᱚᱸᱰᱚ ᱛᱟᱢᱮ ᱥᱤᱪᱪᱷᱟ ᱢᱤᱭᱟᱹᱫ ᱦᱟᱹᱛᱤᱭᱟᱹᱨ ᱛᱟᱱᱟ ᱱᱮᱱ ᱦᱟᱹᱛᱤᱭᱟᱹᱨ ᱛᱮ ᱨᱮᱸᱜᱮᱡ ᱡᱟᱠᱮᱫ ᱦᱟᱨᱮᱲᱟᱜ ᱟᱫᱟᱭᱩᱜᱼᱟ ᱥᱤᱪᱪᱷᱟ ᱢᱤᱭᱟᱹᱫ ᱦᱟᱹᱛᱤᱭᱟᱹᱨ ᱛᱟᱱᱟ ᱱᱮᱱ ᱦᱟᱹᱛᱤᱭᱟᱹᱨ ᱛᱮ ᱨᱮᱸᱜᱮᱡ ᱡᱟᱠᱮᱫ ᱦᱟᱨᱮᱲᱟᱜ ᱟᱫᱟᱭᱩᱜᱼᱟ ᱥᱤᱪᱪᱷᱟ ᱪᱤᱠᱟᱹᱱᱟ ᱟᱛᱱᱟ ᱯᱮ ᱮᱱᱚᱜᱛᱮ ᱠᱟᱡᱤ ᱢᱮ ᱠᱟᱹᱧ ᱟᱭᱩᱢ ᱡᱩᱢᱟ ᱥᱤᱪᱪᱷᱟ ᱪᱤᱠᱟᱹᱱᱟ ᱟᱛᱱᱟ ᱯᱮ ᱮᱱᱚᱜᱛᱮ ᱠᱟᱡᱤ ᱢᱮ ᱠᱟᱹᱧ ᱟᱭᱩᱢ ᱡᱩᱢᱟ ᱥᱤᱪᱪᱷᱟ ᱢᱤᱭᱟᱹᱫ ᱚᱠᱚᱯ ᱚᱠᱚᱯ ᱥᱩᱛᱩᱭ ᱛᱮᱱᱟ ᱛᱩᱥᱤᱧᱮᱱ ᱢᱮ ᱥᱤᱪᱪᱷᱟ ᱢᱤᱭᱟᱹᱫ ᱚᱠᱚᱯ ᱚᱠᱚᱯ ᱥᱩᱛᱩᱭ ᱛᱮᱱᱟ ᱛᱩᱥᱤᱧᱮᱱ ᱢᱮ ᱠᱟᱜ ᱠᱚ ᱛᱟᱞᱟᱨᱮ ᱠᱚ ᱚᱠᱚ ᱞᱮᱠᱟ ᱥᱟᱱᱤᱧᱮ ᱛᱮᱢ ᱩᱨᱩᱢᱚᱜᱼᱟ ᱥᱤᱪᱪᱷᱟ ᱢᱤᱭᱟᱹᱫ ᱚᱠᱚᱯ ᱚᱠᱚᱯ ᱥᱩᱛᱩᱭ ᱛᱮᱱᱟ ᱛᱩᱥᱤᱧᱮᱱ ᱢᱮ ᱠᱟᱜ ᱠᱚ ᱛᱟᱞᱟᱨᱮ ᱠᱚ ᱚᱠᱚ ᱞᱮᱠᱟ ᱥᱟᱱᱤᱧᱮ ᱛᱮᱢ ᱩᱨᱩᱢᱚᱜᱼᱟ ᱥᱤᱪᱪᱷᱟ ᱟᱥᱤᱡᱚᱢ ᱢᱮ ᱛᱟᱧᱡᱚᱢ ᱢᱮ ᱟᱛᱟᱝᱡᱚᱢ ᱢᱮ ᱟᱛᱟᱝᱠᱮ ᱛᱮ ᱟᱛᱟᱝ ᱠᱚᱨᱮ ᱥᱚᱞᱚᱝ ᱡᱚᱢ ᱢᱮ ᱪᱤᱯᱩᱫ ᱡᱚᱢ ᱢᱮ ᱜᱩᱸᱰᱨᱮ ᱡᱚᱢ ᱢᱮ ᱡᱤᱵᱚᱱ ᱟᱛᱟᱝ ᱵᱤᱛᱟᱹᱨ ᱠᱚᱨᱮ ᱛᱚᱱᱚᱢ ᱡᱚᱢ ᱢᱮ ᱥᱚᱢᱟᱡᱽ ᱛᱟᱞᱟᱨᱮ ᱦᱚᱸᱠᱚ ᱟᱢᱟᱜ ᱜᱮ ᱠᱚ ᱫᱚᱨᱠᱟᱨᱚᱜᱼᱟ ᱥᱚᱢᱟᱡᱽ ᱛᱟᱞᱟᱨᱮ ᱦᱚᱸᱠᱚ ᱟᱢᱟᱜ ᱜᱮ ᱠᱚ ᱫᱚᱨᱠᱟᱨᱚᱜᱼᱟ ᱚᱥᱚᱞ ᱠᱟᱹᱡᱤ ᱫᱚ ᱚᱥᱚᱞᱤ ᱜᱮᱭᱟ ᱱᱚᱠᱚᱞ ᱠᱟᱹᱡᱤ ᱫᱚ ᱱᱚᱠᱚᱞᱤ ᱜᱮᱭᱟ ᱚᱥᱚᱞᱤ ᱚᱠᱚᱱᱟ ᱱᱚᱠᱚᱞᱤ ᱚᱠᱚᱱᱟ ᱥᱤᱪᱪᱷᱟ ᱜᱮ ᱩᱨᱩᱢ ᱤᱨᱤᱢᱤᱭᱟ ᱚᱥᱚᱞᱤ ᱚᱠᱚᱱᱟ ᱱᱚᱠᱚᱞᱤ ᱚᱠᱚᱱᱟ ᱥᱤᱪᱪᱷᱟ ᱜᱮ ᱩᱨᱩᱢ ᱤᱨᱤᱢᱤᱭᱟ
3: ᱴᱷᱤᱠ ᱜᱮᱭᱟ ᱢᱟ ᱨᱮᱱ ᱫᱚ ᱟᱭᱟᱨᱯᱟ ᱵᱚᱭᱚᱢᱤᱭᱟ ᱟᱨ ᱨᱟᱡᱽᱱᱤ ᱪᱟᱛᱟᱨ ᱱᱟᱛᱟᱠ ᱤᱧᱟᱹᱜ ᱡᱩᱲᱤ ᱠᱚᱛᱟᱜ ᱛᱮ